сложилось так и мы. Знакай все следы медолою оброни. Моя любовь одна на все життя, мона мій.